0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: ПФМ.
1: ПФМ.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 5 часов.
0: Первое.
1: Live. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 6 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Танцуй со

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Под управлением искусственного интеллекта. Кафе с боссом на основе новых технологий открылось в Стокгольме. Управленческие решения в этом необычном заведении действительно принимает искусственный интеллект. И сотрудников нанимает, и закупками занимается, и меню составляет, и, как положено, хорошему сотруднику и тем более руководителю учится на своих же ошибках. Реальное кафе под виртуальным управлением, как сообщается, открылось в жилом районе Стокгольма. Этот проект экспериментальный. Его задача – проверить, как искусственный интеллект справится с непростой ролью руководителя на примере управления настоящим малым бизнесом. Со стороны улицы кафе с виртуальным боссом ничем не отличается от многих других современных городских кафе. Серые стены, минималистичный интерьер, небольшое количество столиков и довольно стереотипное меню. Кофе и тосты с авокадо. Сотрудники – люди, только на работу их нанимала система. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Среда станет для тебя днем проверки на выдержку. Не вступай в конфликты. Твоя энергия должна быть созидательной.
2: Телец.
1: Тебе звезды рекомендуют запланировать решение важных задач на утро.
2: Близнецы.
1: Не бойся показаться слишком напористым в переписке или на встречах. Сейчас побеждает тот, кто говорит четко и по делу.
2: Рак.
1: У тебя это благоприятный день для укрепления личных отношений. Не прячься в панцире и поговори с партнером.
2: Лев.
1: Помни, что атлант, который держит небо на своих плечах, это миф, а не должностная инструкция. Позволь другим подставить тебе плечо.
2: Дева.
1: А ты позволь себе немного азарта. Удача сейчас на твоей стороне.
2: Весы.
1: Будь готов сегодня выставить личные границы так изящно, чтобы никто не почувствовал себя обиженным.
2: Скорпион.
1: Сейчас вселенная говорит с тобой через заголовки новостей, случайные фразы прохожих и даже сигналы светофоров. Читай между строк.
2: Стрелец.
1: Тебе звезды советуют направить энергию на решение финансовых вопросов.
2: Козерог.
1: Все взгляды будут прикованы к тебе. Используй это время, чтобы заявить о своих амбициях.
2: Водолей.
1: Сегодня невидимая рука поддержки может стать осязаемой. Готовься к неожиданному покровительству.
2: Рыбы.
1: А у тебя появится шанс поностальгировать. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: музыку на PFM.
1: Про клипы группы «Браво» и Таисии Повалий в этом выпуске. С тобой Лёля Бубнова. Привет! Для начала легенды советского и российского поп-рока – группа «Браво». В 2012-м вышла очень нетипичная для коллектива работа. Евгений Хафтан рассказывал, что искал автора текста для этой песни в интернете. Видимо, на каких-то поэтических форумах. А вот съемочную группу Евгению Львовичу искать не пришлось. По его словам, команда клипмейкеров сама на него вышла. Почему авторы скандальных клипов группы «Ленинград» решили связаться с лидером «Браво», он не знает. И шутит. Когда-нибудь наверху их спросят, а что, собственно, вы сделали хорошего? И они ответят, сняли клип для группы «Браво». Двигаемся дальше. Клип 2013 года на песню «Календарь любви» певицы Таисии Повалий. Говорят, для создания атмосферы 70-х художники по костюмам собрали около 40 образов из одежды тех лет. А еще очень непросто было найти голубую «Волгу» ВАЗ-24 на ходу и в хорошем состоянии. Сцена с трамваем тоже далась непросто. Дело в том, что он двигался по какому-то определенному маршруту, а люди на остановках не догадывались о том, что идут съемки клипа. Узнавали только когда заходили в салон и слышали камера мотор. Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM» по пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про музыку на PFM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: радио PFM.
1: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Среда станет для тебя днем проверки на выдержку. Не вступай в конфликты. Твоя энергия должна быть созидательной.
2: Телец.
1: Тебе звезды рекомендуют запланировать решение важных задач на утро.
2: Близнецы.
1: Не бойся показаться слишком напористым в переписке или на встречах. Сейчас побеждает тот, кто говорит четко и по делу.
2: Рак.
1: У тебя это благоприятный день для укрепления личных отношений. Не прячься в панцире и поговори с партнером.
2: Лев.
1: Помни, что атлант, который держит небо на своих плечах, это миф, а не должностная инструкция. Позволь другим подставить тебе плечо.
2: Дева.
1: А ты позволь себе немного азарта. Удача сейчас на твоей стороне.
2: Весы.
1: Будь готов сегодня выставить личные границы так изящно, чтобы никто не почувствовал себя обиженным.
2: Скорпион.
1: Сейчас вселенная говорит с тобой через заголовки новостей, случайные фразы прохожих и даже сигналы. Сигналы светофоров. Читай между строк.
2: Стрелец.
1: Тебе звезды советуют направить энергию на решение финансовых вопросов.
2: Козерог.
1: Все взгляды будут прикованы к тебе. Используй это время, чтобы заявить о своих амбициях.
2: Водолей.
1: Сегодня невидимая рука поддержки может стать осязаемой. Готовься к неожиданному покровительству.
2: Рыбы.
1: А у тебя появится шанс поностальгировать. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио BFM.
0: Реклама.
2: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, Украина, 106-682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM.
7: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Если любишь, сделай цифровую копию своего бывшего. В Китае появился сервис, который позволяет создавать двойников экс-возлюбленных. В программу, кроме фотографий, можно загрузить переписки и рассказать о привычках человека, поделиться совместными воспоминаниями о поездках и темами для дискуссий. Искусственный интеллект на основе этих данных создаст виртуальную копию бывшего. Эту копию можно даже перенести в один из китайских мессенджеров и вести там переписку. Так, словно никакого расставания и не было. Сообщается, что эта нейросеть в Поднебесной начинает пользоваться все большей популярностью, что по понятным причинам беспокоит общественность. Одни психологи бьют тревогу, мол, после тяжелого расставания человек из-за общения с цифровой копией бывшего может замкнуться в себе. Другие считают, что это дает возможность трезво оценить ситуацию и продолжить жить дальше. Юристы возмущаются тем, что личные переписки и, по сути, данные людей без их согласия загружаются в какую-то сомнительную программу. Однако бывшие – не единственные цифровые герои этой нейросети. Китайские айтишники загружают туда образы видных специалистов из своей отрасли для консультаций по рабочим вопросам. Другие пользователи создают копии своих руководителей и просят искусственный интеллект проанализировать их поведение, дабы потом с этими знаниями общаться с начальством и просить повышения зарплаты, например. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: BFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
7: 99.1 FM.
8: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Среда станет для тебя днем проверки на выдержку. Не вступай в конфликты. Твоя энергия должна быть созидательной.
0: Телец.
1: Тебе звезды рекомендуют запланировать решение важных задач на утро.
0: Близнецы.
1: Не бойся показаться слишком напористым в переписке или на встречах. Сейчас побеждает тот, кто говорит четко и по делу.
0: Рак.
1: У тебя это благоприятный день для укрепления личных отношений. Не прячься в панцире и поговори с партнером.
0: Лев.
1: Помни, что атлант, который держит небо на своих плечах, это миф, а не должностная инструкция. Позволь другим подставить тебе плечо.
0: Дева.
1: А ты позволь себе немного азарта. Удача сейчас на твоей стороне.
0: Весы.
1: Будь готов сегодня выставить личные границы так изящно, чтобы никто не почувствовал себя обиженным.
0: Скорпион.
1: Сейчас вселенная говорит с тобой через заголовки новостей, случайные фразы прохожих и даже сигналы светофоров. Читай между строк.
0: Стрелец.
1: Тебе звезды советуют направить энергию на решение финансовых вопросов.
0: Козерог.
1: Все взгляды будут прикованы к тебе. Используй это время, чтобы заявить о своих амбициях.
0: Водолей.
1: Сегодня невидимая рука поддержки может стать осязаемой. Готовься к неожиданному покровительству.
0: Рыбы.
1: А у тебя появится шанс поностальгировать. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
0: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
5: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
6: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
5: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
6: 73-46-46.
5: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
7: 99.1 FM.
8: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

специально жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Сделай сам. Мир охватывает новое увлечение. Кибердеки. Это компьютеры, полностью созданные самим пользователем, начиная от внутренностей и заканчивая дизайном. Думаю, многие слушатели мне возразят, мол, я и раньше, в 90-е или нулевые, сам себе собирал компьютер. Так-то оно так, но кибердеки – это целая философия. Люди придумывают необычный корпус для своего устройства и делятся творчеством в соцсетях. Как тебе ноутбук, который выглядит как женская сумочка? Или большая ракушка, у которой вместо жемчуга внутри монитор с клавиатурой? А кто-то собирает корпус из старых кусков ржавого металла. Отмечается, что таким образом создатели кибердеков, во-первых, выражают свой протест против крупных мировых корпораций, продающих обезличенные компьютеры дороже, чем они того стоят, а во-вторых, выступают за экологию, повторно используя, казалось бы, отработанные материалы. Специалисты заявляют, что подобные движения еще больше приближают нашу реальность к научно-фантастическому жанру киберпанк. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Среда станет для тебя днем проверки на выдержку. Не вступай в конфликты. Твоя энергия должна быть созидательной.
2: Телец.
1: Тебе звезды рекомендуют запланировать решение важных задач на утро.
2: Близнецы.
1: Не бойся показаться слишком напористым в переписке или на встречах. Сейчас побеждает тот, кто говорит четко и по делу.
2: Рак.
1: У тебя это благоприятный день для укрепления личных отношений. Не прячься в панцире и поговори с партнером.
2: Лев.
1: Помни, что атлант, который держит небо на своих плечах, это миф, а не должностная инструкция. Позволь другим подставить тебе плечо.
2: Дева.
1: А ты позволь себе немного азарта. Удача сейчас на твоей стороне.
2: Весы.
1: Будь готов сегодня выставить личные границы так изящно, чтобы никто не почувствовал себя обиженным.
2: Скорпион.
1: Сейчас вселенная говорит с тобой через заголовки новостей, случайные фразы прохожих и даже сигналы светофоров. Читай между строк.
2: Стрелец.
1: Тебе звезды советуют направить энергию на решение финансовых вопросов.
2: Козерог.
1: Все взгляды будут прикованы к тебе. Используй это время, чтобы заявить о своих амбициях.
2: Водолей.
1: Сегодня невидимая рука поддержки может стать осязаемой. Готовься к неожиданному покровительству.
2: Рыбы.
1: А у тебя появится шанс поностальгировать. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: радио.
1: TFM.
0: TFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.
3: Не

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый россиянин в течение последних 2 лет кардинально менял специальность. Цифры в этом выпуске. 77% опрошенных, то есть большинство, не меняли специальность за эти 5 лет. 15% признались, меняли и довольны этим. А вот 8% поменять специальность пришлось, однако эти перемены удовольствия не принесли. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору персонала. Участие принимали 15 тысяч экономически активных россиян старше 18, имеющих опыт работы. А ради чего специальность менять? Чаще всего в списке плюсов после смены специальности большее количество возможностей для развития и профессионального роста. На втором месте, конечно, она – зарплата. Точнее, зарплата выше. Кто-то нашел свое призвание или просто нравится то, что делает. У кого-то стал удобнее график. Также в числе озвученных плюсов – возможность помогать людям меньше стресса и, цитирую, «доказал или доказала себе, что могу». Пока на этом все. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: BFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Средняя цена нового китайского автомобиля в январе-апреле текущего года составила 3,5 миллиона рублей, сообщил глава автостата Сергей Целиков. 4 года назад, в 2022 году, аналогичный показатель составлял примерно 2 миллиона 700 тысяч. Таким образом, за 4 года средняя цена китайского авто, включая локализованные марки, базирующиеся на моделях из КНР, увеличилась на 30%. Аналитик считает такой рост нечрезмерным, передает российская газета. Техническое обслуживание автомобилей уже подорожало в России в прошлом году на 10%. В этом году российских водителей ждет аналогичный рост цен. О перспективе журналу «Мотор» рассказали эксперты. По словам специалистов, такое развитие предопределяет инфляция, подорожание запасных частей, а также увеличение стоимости услуг для обеспечения работы сервиса. Речь идет в том числе о коммунальных платежах и аренде помещений. В США рыбак выловил автомобиль. Крупный объект на глубине около 4 метров сходу идентифицировать не получилось, но когда его решение было поднять, выяснилось, что это пикап. В салоне ничего интересного не обнаружилось, но любопытным было другое – состояние авто. Ил, тина и водоросли настолько замедлили коррозию, что автомобиль, по крайней мере металл кузова, пострадал минимально. Выяснилось, что машину угнали в 1982 году, когда она была практически новой. По всей вероятности, угонщики уходили от патруля, в результате чего пикап и угодил в пруд, пишет журнал «За рулем». Было бы неплохо, если бы авто еще удалось завести. Вот родные были бы рады. Их рыбак ушел пешком, а вернулся домой с машиной. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 11 часов.
0: Первое.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: 25-го. В апреле 26-го в России было продано на 10% меньше мяса для приготовления этого любимого народом блюда. Специалисты объясняют ситуацию погодой. В некоторых регионах в апреле еще шел снег. А также тем, что россияне начинают пересматривать формат своего отдыха. Эти же специалисты делятся на два лагеря. Одни на судьбу шашлыка по итогам майских смотрят пессимистично. Другие, наоборот, уверены, за это время показатели продаж мяса догонят и перегонят прошлогодние. Что интересно, в прошлом году на мясном рынке в период с марта по апрель был зафиксирован рост продаж аж на 30%. Также российские аналитики подсчитали, что средний мясной чек за апрель 2026 составил 659 рублей. Минимальная стоимость шашлыка из курицы снизилась на 8% год к году, из индейки на 10%. Самым популярным у россиян остается шашлык из свинины. Больше про еду и не только в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Про еду.

0: радио ПФМ. Реклама.
1: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. ПФМ. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Так уж повелось, что во всех языках есть заимствованные слова. Русский подарил миру многое, но и сам в долгу не остался. В этом выпуске про японские слова в великом и могучем. Васаби, карате, якудза, ниндзя, судоку, дзюдо, гейша, аниме, оригами и так далее. С этими словами все понятно. А как насчет караоке, где кара дословно можно перевести с японского как пустой, а оке – оркестр. В языке жителей страны восходящего солнца иероглифы по отдельности обозначают одни слова, а если их соединить, обретают новые значения. Как, например, и в случае с цунами. Слово состоит из двух иероглифов – залив и волна. А вот еще слово «вата». Правда, с ним все не так однозначно. Исследователи разделились аж на три лагеря. Одни считают, что оно пришло к нам из немецкого, другие – за французское происхождение ваты. Западноевропейские варианты образованы от похожих слов, означающих что-то вроде «гусиный пух». А третья группа ученых утверждает, что это слово японское, так как в этом языке есть иероглиф, который так и произносится – «вата». Есть у нас с японцами просто очень похожие слова. Например, бабушка. В Японии это баба. Наш сокращенный вариант звучит почти так же – баба. А еще нельзя не упомянуть о русских словах, которые жители страны восходящего солнца используют в своем языке. Самые очевидные – борщ, матрешка, печка, пирожки. А также, лично для меня, довольно неожиданные – норма, икра и комбинат.
0: Сила слова!
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 12 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
0: Реклама.
2: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
6: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
5: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
6: 73-46-46.
5: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
7: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
8: 99.1 FM.
9: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Под управлением искусственного интеллекта. Кафе с боссом на основе новых технологий открылось в Стокгольме. Управленческие решения в этом необычном заведении действительно принимает искусственный интеллект, и сотрудников на нем.

0: отличается от многих других современных городских кафе. Серые стены, минималистичный интерьер, небольшое количество столиков и довольно стереотипное меню. Кофе и тосты с авокадо. Сотрудники – люди, только на работу их нанимала система. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: радио PFM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша. Мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Если любишь, сделай цифровую копию своего бывшего. В Китае появился сервис, который позволяет создавать двойников экс-возлюбленных. В программу, кроме фотографий, можно загрузить переписки и рассказать о привычках человека, поделиться совместными воспоминаниями о поездках и темами для дискуссий. Искусственный интеллект на основе этих данных создаст виртуальную копию бывшего. Эту копию можно даже перенести в один из китайских мессенджеров и вести там переписку. Так, словно никакого расставания и не было. Сообщается, что эта нейросеть в Поднебесной начинает пользоваться все большей популярностью, что по понятным причинам беспокоит общественность. Одни психологи бьют тревогу, мол, после тяжелого расставания человек из-за общения

0: копии своих руководителей и просят искусственный интеллект проанализировать их поведение, дабы потом с этими знаниями общаться с начальством и просить повышения зарплаты, например. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 14 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.
2: Реклама.
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+. Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествия сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердце к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM.
6: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Сделай сам. Мир охватывает новое увлечение. Кибердеки. Это компьютеры, полностью созданные самим пользователем, начиная от внутренности и заканчивая дизайном. Думаю, многие слушатели мне возразят, мол, я и раньше, в 90-е или нулевые, сам себе собирал компьютер. Так-то оно так, но кибердеки — это целая философия. Люди придумывают необычный корпус для своего устройства и делятся творчеством в соцсетях. Как тебе ноутбук, который выглядит как женская сумочка? Или большая ракушка, у которой вместо жемчуга внутри монитор с клавиатурой? А кто-то собирает корпус из старых кусков ржавого металла. Отмечается, что таким образом создатели кибердеков, во-первых, выражают свой протест против крупных мировых корпораций, продающих обезличенные компьютеры дороже, чем они того стоят, а во-вторых, выступают за экологию, повторно используя, казалось бы, отработанные материалы. Специалисты заявляют, что подобные движения еще больше приближают нашу реальность к научно-фантастическому жанру киберпанк. Что ж, следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости.

0: радио
1: ПФМ. Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: ПФМ. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Всегда интересно поспорить с человеком, который за словом в карман не лезет. В переводе с русского на русский – с тем, кто находчив и остроумен в беседе. Но в этом выпуске не про человека, а про сам карман. Почему же этот элемент одежды так назвали? Само слово «карман» появилось в русском языке в конце 17 века. Откуда именно оно к нам пришло, специалисты так пока и не решили. Кто-то считает, что его родина – один из северо-тюркских языков. Другие думают, карман вошел в широкий обиход благодаря сленгу рыбаков, которые кормой называли мешок рыболовной сети, не путать с задней частью корпуса корабля. Кто-то топит за греческое происхождение, кто-то за старославянское. Но самое удивительное даже не то, что у специалистов нет единого мнения о происхождении слова, а то, что сам карман как элемент одежды появился сравнительно недавно. Вообще люди всегда любили таскать с собой полезную и не очень мелочь. Так у старейшей мумии, найденной в Европе, возраст находки более 5000 лет, археологи обнаружили небольшой тканевый мешочек со всем необходимым для жизни человека той эпохи. Шило, скребок, кремень и сушеный гриб. Разрезы, напоминающие современные карманы, появились в европейской одежде в 13 веке, а в привычном нам виде только в конце 15 века. И только в 16 веке начали входить в моду. Тогда же были придуманы и внутренние карманы, как защита от воров.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове. Давай с тобой.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
0: Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: музыку на BFM.
1: Про клипы группы «Браво» и Таисии Повалий в этом выпуске. С тобой Лёля Бубнова. Привет! Для начала легенды советского и российского поп-рока – группа «Браво». В 2012-м вышла очень нетипичная для коллектива работа. Евгений Хафтан рассказывал, что искал автора текста для этой песни в интернете. Видимо, на каких-то поэтических форумах. А вот съемочную группу Евгению Львовичу искать не пришлось. По его словам, команда клипмейкеров сама на него вышла. Почему авторы скандальных клипов группы «Ленинград» решили связаться с лидером «Браво», он не знает. И шутит. Когда-нибудь наверху их спросят, а что, собственно, вы сделали хорошего? И они ответят, сняли клип для группы «Браво». Двигаемся дальше. Клип 2013 года на песню «Календарь любви» певицы Таисии Повалий. Говорят, для создания атмосферы 70-х художники по костюмам собрали около 40 образов из одежды тех лет. А еще очень непросто было найти голубую «Волгу» ВАЗ-24 на ходу и в хорошем состоянии. Сцена с трамваем тоже далась непросто. Дело в том, что он двигался по какому-то определенному маршруту, а люди на остановках не догадывались о том, что идут съемки клипа. Узнавали только когда заходили в салон и слышали «камера, мотор». Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM» по пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Про музыку на PFM.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Средняя цена нового китайского автомобиля в январе-апреле текущего года составила 3,5 миллиона рублей, сообщил глава автостата Сергей Целиков. 4 года назад, в 2022 году, аналогичный показатель составлял примерно 2 миллиона 700 тысяч. Таким образом, за 4 года средняя цена китайского авто, включая локализованные марки, базирующиеся на моделях из КНР, увеличилась на 30%. Аналитик считает такой рост нечрезмерным, передает российская газета. Техническое обслуживание автомобилей уже подорожало в России в прошлом году на 10%. В этом году российских водителей ждет аналогичный рост цен. О перспективе журналу «Мотор» рассказали эксперты. По словам специалистов, такое развитие предопределяет инфляция, подорожание запасных частей, а также увеличение стоимости услуг для обеспечения работы сервиса. Речь идет в том числе о коммунальных платежах и аренде помещений. В США рыбак выловил автомобиль. Крупный объект на глубине около 4 метров сходу идентифицировать не получилось, но когда его решение было поднять, выяснилось, что это пикап. В салоне ничего интересного не обнаружилось, но любопытным было другое – состояние авто. Ил, тина и водоросли настолько замедлили коррозию, что автомобиль, по крайней мере металл кузова, пострадал минимально. Выяснилось, что машину угнали в 1982 году, когда она была практически новой. По всей вероятности, угонщики уходили от патруля, в результате чего пикап и угодил в пруд, пишет журнал «За рулем». Было бы неплохо, если бы авто еще удалось завести. Вот родные были бы рады. Их рыбак ушел пешком, а вернулся домой с машиной. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. FM.
1: 16 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама.
1: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105. Квесты, спартакиады и чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: УГАУ Тамбовтеатр, УГРН 168-725-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM.
6: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый россиянин в течение последних 2 лет кардинально менял специальность. Цифры в этом выпуске. 77% опрошенных, то есть большинство, не меняли специальность за эти 5 лет. 15% признались, меняли и довольны этим. А вот 8% поменять специальность пришлось, однако эти перемены удовольствия не принесли. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору персонала. Участие принимали 15 тысяч экономически активных россиян старше 18, имеющих опыт работы. А ради чего специальность менять? Чаще всего в списке плюсов после смены специальности большее количество возможностей для развития и профессионального роста. На 2-м месте, конечно, она – зарплата. Точнее, зарплата выше. Кто-то нашел свое призвание или просто нравится то, что делает. У кого-то стал удобнее график. Также в числе озвученных плюсов – возможность помогать людям меньше стресса и, цитирую, «доказал или доказала себе, что могу». Пока на этом все. На работе и не только. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.
2: Помни, твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты вне конкуренции. Солнце, ты греешь меня в лучах. Мне с тобой так

0: PFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории.

0: Здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку, и дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
0: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Угол Тамбовтеатр, Украина, 106-80-925-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, будет путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
7: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
8: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
7: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
9: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
10: 99.1 FM.
11: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: радіо PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Под управлением искусственного интеллекта. Кафе с боссом на основе новых технологий открылось в Стокгольме. Управленческие решения в этом необычном заведении действительно принимает искусственный интеллект. И сотрудников нанимает, и закупками занимается, и меню составляет, и, как положено, хорошему сотруднику, и тем более руководителю, учится на своих же ошибках. Реальное кафе под виртуальным управлением, как сообщается, открылось в жилом районе Стокгольма. Этот проект экспериментальный. Его задача – проверить, как искусственный интеллект справится с непростой ролью руководителя на примере управления настоящим малым бизнесом. Со стороны улицы кафе с виртуальным боссом ничем не отличается от многих других современных городских кафе. Серые стены, минималистичный интерьер, небольшое количество столиков и довольно стереотипное меню – кофе и тосты с авокадо. Сотрудники – люди, только на работу их нанимала система. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на

0: Радио ТФМ. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла. Помнишь, в детстве ты настойчиво расспрашивал о чем-то взрослого, а тебе отвечали: подрастешь, поймешь. Лично я, когда слышал подобное, думал: а почему нужно так долго ждать? Неужели нельзя просто объяснить? Нельзя, ведь для понимания некоторых вещей нужно обладать опытом, который приходит только с прожитыми годами. И самое неприятное, что порой человек получает заветный опыт только тогда, когда применить его уже не может. Как раз об этом мудрая пословица «Если бы молодость знала, если бы старость могла». По одной из версий, выражение попало в русский язык прямиком из французского. Это слова из эпиграммы писателя 16 века Анри Этьена. Учитывая любовь, которую испытывало наше высшее общество ко всему французскому, неудивительно, что это выражение стало популярно в России. А также неудивительно, что в русском языке появились и свои версии пословицы. «Как бы знал, как помолодеть, знал бы, как состариться». «Ах, кабы молодость мудрой была! Что в молодости посеешь, что в старости пожнешь» и другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Вот тебе лайфхак, как можно стать сильнее. Уважай старших и не стесняйся обращаться к ним за советом. А еще береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио BFM.
0: Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Креатив-бюро организует корпоративный выезд на природу в разных форматах. Звоните 366-105, квесты, спартакиады, чемпионаты, тематические фестивали. Креатив-бюро 366-105. Все на свежий воздух. Категория 18+.
4: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
7: 99.1 FM.
8: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.
4: Я хочу, чтобы надо...

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Если любишь, сделай цифровую копию своего бывшего. В Китае появился сервис, который позволяет создавать двойников экс-возлюбленных. В программу, кроме фотографий, можно загрузить переписки и рассказать о привычках человека, поделиться совместными воспоминаниями о поездках и темами для дискуссий. Искусственный интеллект на основе этих данных создаст виртуальную копию бывшего. Эту копию можно даже перенести в один из китайских мессенджеров и вести там переписку, так, словно никакого расставания и не было. Сообщается, что эта нейросеть в Поднебесной начинает пользоваться все большей популярностью, что по понятным причинам беспокоит общественность. Одни психологи бьют тревогу, мол, после тяжелого расставания человек из-за общения с цифровой копией бывшего может замкнуться в себе. Другие считают, что это дает возможность трезво оценить ситуацию и продолжить жить дальше. Юристы возмущаются тем, что личные переписки и, по сути, данные людей без их согласия загружаются в какую-то сомнительную программу. Однако бывшие не единственные цифровые герои этой нейросети. Китайские айтишники загружают туда образы видных специалистов из своей отрасли для консультаций по рабочим вопросам. Другие пользователи создают копии своих руководителей и просят искусственный интеллект проанализировать их поведение, дабы потом с этими знаниями общаться с начальством и просить повышения зарплаты, например. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: еду.
1: Про еду.
0: На PFM.
2: Случилось невероятное. В России снизились продажи шашлыка. Я сейчас про апрель, если что. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. По данным российских аналитиков, по сравнению с апрелем 2025-го, в апреле 26-го в России было продано на 10% меньше мяса для приготовления этого любимого народом блюда. Специалисты объясняют ситуацию погодой. В некоторых регионах в апреле еще шел снег. А также тем, что россияне начинают пересматривать формат своего отдыха. Эти же специалисты делятся на два лагеря. Одни на судьбу шашлыка по итогам майских смотрят пессимистично. Другие, наоборот, уверены, за это время показатели продаж мяса догонят и перегонят прошлогодние. Что интересно, в прошлом году на мясном рынке в период с марта по апрель был зафиксирован рост продаж аж на 30%. Также российские аналитики подсчитали, что средний мясной чек за апрель 2026-го составил 659 рублей. Минимальная стоимость шашлыка из курицы снизилась на 8% год к году, из индейки на 10%. Самым популярным у россиян остается шашлык из свинины. Больше про еду и не только в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про еду. На PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» через Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Динамо!

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 20 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: нужно.
1: Реклама.
2: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
3: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
4: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
4: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 21 час.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я не могу.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 23 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я с тобой...

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: С 9 по 11 мая собираемся у телеэкранов и смотрим старые фильмы и новые сериалы о вечных темах любви, смелости и чести. Празднуем День Победы на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 223 62 35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 0 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Идеальные средства донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: FM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 2 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон, да кому я там нужен?

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.